и жениться, представляешь, обещал. Так вот под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина. Ну, настоящий полковник.

0: Каша. Калуптрада.
1: It's a fire, can't be giving in.
0: Музыка по налогам и...
2: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Эвенин Жаралхамбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: уақыттан бері
1: сіз білдіңіз бе?
2: Ұлулар 3 жыл бойы тамақ ішпей ұйықтай алады.
1: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30 тамыз кезеңінде. Жад көлемі 256 гигабайт G15 Motorola смартфоны небәрі 79 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
1: МС радиосында жарнама.

0: Человек – единственное животное, способное краснеть. Впрочем, только ему и приходится.
1: Жарнама. Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ Ascona.kz-те.
2: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
3: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Атлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Атлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Атлет».
4: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Атлет». Заказчик Минжасаров НТ.
5: НС радиосында жарнама. 356 6

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Орташа алғанда балалар күніне шамамен 400 рет күлет. Ересектер шамамен 15 рет күлет.
0: Жарнама.
2: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында Жарнама. 356

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Еуропадағы ең биік ғимарат Мәскеуде орналасқан.
0: Жарнама. Сулпак есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа. Ультра HD 4K телевизор Хайер. Всего за 209 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
2: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
3: МС радиосында жарнама. 356

0: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Разные мысли. Любить человека за его внешность – то же самое, что любить конфету за фантик.
1: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Көлемі 352 литр қайыр тоңасқышы бар болғаны 239 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Бюллетень для голосования выдается избирателям на основании списков избирателей по предъявлении документа, удостоверяющего личность избирателя. Избиратели расписываются в списке получения бюллетеней. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в списке напротив фамилии избирателя, получившего бюллетень. Избирательные бюллетени заполняются голосующими в кабине для тайного голосования. При их заполнении запрещается присутствие посторонних лиц, кроме голосующего. В бюллетене с наименованиями политических партий избиратель ставит любую отметку в пустом квадрате справа от наименования политической партии, за которую он голосует, либо в квадрате, расположенном справа от строки «Против всех». Не допускается проставление отметок в бюллетене карандашом, а также внесение в него каких бы то ни было исправлений. Заполненный бюллетень опускается избирателем в урну для голосования. Председатель и секретарь избирательной комиссии не вправе выдавать бюллетени. Запрещается осуществление фото- и видеосъемки заполненного бюллетеня и его распространение в день голосования. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Амбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: голосом музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: И добрый день, дорогие друзья! Четверг, 20 августа, у нас есть отличный повод сделать этот день чуточку ярче. Прямо сейчас открываем лайв-чат на радио НС. Это тот самый час, когда можно ненадолго забыть о делах и просто быть на связи. Передать привет, поздравить близкого человека, отправить пожелание или рассказать, с каким настроением проходит ваш сегодняшний день. Все самое интересное сегодня будем собирать вместе с вами. Ну а музыкальный разгон берет на себя Рита Ора с треком Anywhere, то бишь куда угодно. И название звучит как маленький вопрос: если бы прямо сейчас можно было оказаться где угодно, куда бы вы отправились?

0: Микрофона с вами Тамерлан Исмаилов. Пишите на WhatsApp 775-106-0011. И давайте посмотрим, куда сегодня заведет нас этот лайв-чат.
1: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Лайв-чат.
1: Ну вот, друзья, и смело стартуем программу Лайв-чат. Сообщение количество достаточное набрал, так можно начинать смело. Здравствуйте, мое любимое радио НС. Пишет вам ваш постоянный слушатель Серкалижин Узбеков с города Актау, Мангустауская область. В первую очередь хочу выразить вам свою благодарность за то, что у нас есть вы, наша любимая радиостанция НС. Ваши своевременные теплые приветы долетают до всех сердец и приподнимают настроение и уверенность в будущее. Желаю всему вашему коллективу радио НС творческих успехов и процветания, счастья вам в личной жизни. Надо же, вот так вот завернули. И передайте, пожалуйста, привет в Караганду всем временным жителям гостиницы по улице Асфальтная, 16, особенно старого корпуса, нового корпуса и, конечно, медсанчасть. Всем привет, кто меня знает и помнит. С уважением, Серкалижин Узбеков с города Актау, Мангустауской области. Ну что ж, Серкализ Актау передает такой вот пламенный большой привет всем временным жителям гостиницы на Асфальтной, 16, всем-всем-всем причастным, ну и, конечно, нашей команде теплой слова. Спасибо за эти прекрасные пожелания. Будем вас знать и помнить. Здравствуйте. Хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчуку Владимиру. Сынок, я рядом с тобой всем сердцем. Что бы ни происходило, помни, что ты не один. Держись, мой родной, верь в себя и не опускай руки. Все обязательно изменится к лучшему. Я люблю тебя бесконечно и каждый день жду нашей встречи. Твоя мама Олеся. Вот такие вот для Владимира слова от мамы. Она напоминает, что он не один и в него верят и всегда поддерживают. Очень теплый привет от самого близкого человека. Здравствуйте, НС Радио. Хочу передать привет любимому Галиеву Анатолию Родионовичу. Любимый мой, ты самый лучший, ты моя опора, моя поддержка. Надеюсь, все хорошо у тебя. У нас тоже отлично. На работе сижу, дети на тренировке. Завтра пятница, чудесный день. Я хочу пожелать тебе удачи. Не переживай, все будет чики-монтана. Люблю тебя, очень-очень обнимаю. Крепко целую тебя, твоя любимая Гуля. Гуля передает вот такой вот пламенный привет Анатолию. Надеюсь, благополучное сообщение долетело до адресата. Видим, что на работе все хорошо, дети на тренировке, а впереди пятница. Здесь целиком и полностью согласен. Максимально чудесный день. Здравствуйте, Радио НС. Любимый мой кот, у нас все хорошо, только тебя очень сильно не хватает. От родни и девочек большой привет. Люблю безгранично. Твое солнышко любимое, которое светит только для тебя. Вот такое для кота, отправили большой пламенный привет от родных и девочек. Говорят, что дома все хорошо, но очень не хватает одного человека, так что скорее возвращайтесь. Ну а солнышко по-прежнему светит исключительно для вас, любимый кот. И на этом, друзья, будем продолжать, но на музыкальный формат переключимся. Так что никуда не уходите, отправляйте свои сообщения по номеру WhatsApp 775-106-2011. Кто же находится прямо сейчас в очереди, попрошу набраться терпения. Обещаю, что совсем скоро доберусь до каждого.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.
1: Продолжаем, друзья. Программа «Лайфчат». 15 часов, 15 минут. Хорошее число, я считаю, чтобы с хорошим настроением продолжать ваши сообщения на всю страну, между прочим, озвучивать и доносить до ваших близких. Ну что ж, погнали. Поздравляем Андрюху. Нынче у тебя денюха. Вывушки гуляем, братцы, уже надо собираться. От души его поздравим. Без внимания не оставим. Смех, радости и масти человеческого счастья. Чтобы милая любила, на руках всегда носила, чтоб сынок любил папулю нашего кента Сайгуля, чтоб не горевал ни разу пацаны с четвертой базы. Ну что же, Андрюха, присоединяемся к поздравлениям. С днем вашего рождения, пацаны с четвертой базы уже готовы отмечать в той самой Ивушке и желают вам смеха, радости и счастья, чтобы дома всегда любили и поддерживали. Доброго дня из Германии, у нас 12 дня, собираюсь на работу, слушаю радио, передаю привет Альбине и всей своей родне, которая нас сейчас слушает, всех люблю и целую. От Леры пришло это сообщение. Ну что же, пламенный привет пришел из Германии. Лера собирается, как видим, на работу, но сначала успела передать привет Альбине и всей родне, которая сейчас слушает радио. Это же так? Подтвердите, друзья. Всем большой привет и хорошего дня. Вам также хорошего рабочего дня. Лера, хочется пожелать 12 часов дня только. Ну, предстоит действительно еще поработать. Добрый день, дорогой радио НС. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей любимой племяннице Альбине. Желаю тебе здоровья, терпения, хорошего настроения. Береги себя, мы тебя очень любим. Твоя тетя Тамара из Кустаная. Для Альбины снова. Привет из Кустаная. Тетя Тамара желает здоровья, терпения, хорошего настроения, в конце концов, и просит беречь себя. Здравствуйте, дорогие ведущие. Передайте привет из Питера моей сестренке Али из Кустаная. Люблю тебя, не унывай, все будет хорошо. Сестра Вика подписалась. Ну что же, привет в Кустанай из Питера. А сестра Вика передает Али еще раз слова поддержки и напоминает не унывать, все обязательно будет хорошо. Здравствуйте, радио НС. Передаю привет своим Гаврикам, Ерлану и Аяну и желаю хорошего дня от Сергея. Ерлан и Аян, ваши гаврики, вот такие вот ребятушки, сегодня получили привет от Сергея. Хорошего дня и отличного настроения. Большой привет всему городу Тара и своему коллективу, а именно Александру и Ренату. От Ерлана пришло сообщение. Держитесь, ребята, завтра пятница. Большой привет еще раз Тарасу, отдельный коллективу, Александру и Ренату. Ерлан напоминает, что да, завтра замечательный день, пятница, сам жду не дождусь и вам желаю его как следует хорошо провести. Ну и будем провожать, друзья, не только завтрашнюю пятницу, но и сегодняшнюю программу «Лайв-чат». Сообщений-то впереди еще тьма тьмущая, но времени у нас недостаточно. Так что через 2-3 песенки обещаюсь вернуться и, конечно, зачитать все те приветы, которые вы уже успели прислать. Не переключайтесь.
0: «Лайв-чат». «Лайв-чат».

0: Лайв-чат.
1: Продолжаем, друзья, программу Лайв-чат. 15 минут, 15 часов и 25 минут. Именно столько времени уже на наших радийных. Так, самая пора продолжать читать ваши присланные приветы. Их также все еще немалое количество. Большой привет всему городу Тарас, а именно Ерлану от Александра. Иди работай. Вот такой вот пламенный, любящий, искренний привет из Тараса. Особенно Ерлану от Александра, где вместе с приветом поступило короткое, но очень убедительное напутствие, что надо идти работать. Тамерлану супер спасибо. Хочу передать салам папе Анатолию Родионовичу. Папочка, Асик, мы тебя любим, скучаем и ждем. На завтра мы желаем тебе удачи. Ты фартовый у нас. Ты фартовый у нас. Удачного дня и вечера, пап. Но сегодня не будет спецмаг, у тебя мама пропустила, прости, от Бекнур и Ирбулат пришло это сообщение. Также отдельный привет от Евы, которая также пишет: «Привет, папа Анатолию Родионовичу, папочка, удачи тебе на завтра, пожелаю, люблю тебя и жду, собственно, твоя Ева». Папе только сегодня сразу вот получается три привета: Бекнур, Ербулат. Желают удачи и завтра, на завтра точнее, передают, что дома любят, скучают и ждут. Ева также присоединяется. Удачи желает и хорошего дня вместе с этим. Добрый день, мое любимое радио. Прошу вас передать привет моему сыну Чингису. У нас все хорошо. Марго приедет 24 августа. У нее сегодня день рождения и тебя очень не хватает. Жду и люблю, твоя мама. Также написали, что хотите поздравить свою дочь Наргиз с днем рождения. Моя любимая доченька, я тебя очень люблю. Ты мое солнышко, и ты достойна всего самого наилучшего. И что же видим? Чингису привет от мамы. Она рассказывает, что дома все хорошо. Марго приедет 24 августа. Ну а сегодня у нее день рождения. И, конечно, очень не хватает Чингиса. Ну а еще сегодня отдельное поздравление для Наргиз с днем рождения от любящей мамы. Здравствуйте, Радио НС. Передайте привет бригаде «Ух, кондитеры, оформители кондитерской Орион». Скоро этот день закончится. Держитесь, девчата, конец близко. Ваша Иринка. Немного угрожающе прозвучала, конечно, но думаю, там имел совершенно другой подтекст. Иринка передает пламенный привет и моральную поддержку. Что ж, скоро рабочий должен подметить. День закончится. Осталось совсем немного, а завтра уже и пятница. Здравствуйте, дорогие ведущие. Спасибо за ваши эфиры. Передайте привет нашей милой Альбиночке из Кустаная. Пусть рядом с тобой будут прекрасные люди. Время так быстро летит, и все имеет свойство заканчиваться. Мы тебя любим, ждем, твои родные из Челябинска. Как видим, для Альбины снова звучит привет от родных из Челябинска. Желают, чтобы рядом были хорошие люди. И напоминают, что время действительно быстротечно. Поэтому главное — беречь себя и ценить близких. И, друзья, будем идти дальше. Номер WhatsApp 775-106-2011. Успейте присоединиться к нашей программе Лайв-чат и написать собственный пламенный привет или же поздравление. Буду всех ждать.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.

Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайфчат.

0: Лайф-чат.
1: Ну а что ж, друзья, на момент 15 часов 41 минуты успел собрать абсолютно все ваши присланные приветы, так что можно смело заявлять, что данный выход в рамках сегодняшней программы Лайф-чат будет финальным. Всем спасибо за этот активный актив, но впереди нас ждет еще много классных и теплых приветствий. Привет, любимое радио, прошу вас передать привет моему самому любимому супругу Рубанову Вячеславу. Зайка мой любимый, солнышко мое, счастье дорогое, ты радость моя во всем. Береги себя, я очень сильно надеюсь, что скоро мы увидимся. Я мысленно всегда рядом с тобой и днем, и ночью. Люблю тебя, целую крепко-крепко, обнимаю. Твоя любимая супруга Бодерган, детки и, конечно, теща и тесть. Для Вячеслава, как видим, большой семейный привет от супруги, детей, тещи и тестя. Болдерхан желает вам беречь себя и передает, что мысленно рядом и очень ждет встречи. Привет передайте привет Осиповичу Григорию от семьи Усть-Каменогорск. Как у тебя дела? Что нового? Ну что же, Григорий Осипович, вам привет от семьи из Усть-Каменогорска. Спрашивают, как ваши дела, что нового. Надеемся, что эфир поможет быстро передать этот самый ответ. Добрый день, радио НС. Передайте привет моему любимому человеку, мужу Али. Жаном у нас все хорошо. Мы выехали качать мед. Сети нет. Надеюсь, смогу отправить сообщение. Люблю тебя очень и жду тебя. Береги себя. Обнимаю, крепко целую. Твоя девочка Аира. Для Али. Вот такой вот теплый привет от

Каир получился, дома все хорошо, а семья отправилась за мётом, поэтому связь может подвести. Но сообщение все-таки успело долететь, так что, знаете, Али вас любят, ждут и просят беречь себя. Тамерлан, вы суперведущий. Спасибо. Хочу передать любимому корейцу. Моя любовь, береги себя, я с тобой вечно скучаю. Люблю, завтра будет маркет у тебя. Прости, я забыла. Любовь моя твоя. Ты ж подписалась. И для любимого корейца пламенный привет уже традиционный. А ты ж все необходимое было отправлено в зачитанном сообщении. Надеюсь, благополучно доставлено корейцу. Здравствуйте, радио. Передайте привет, пожалуйста, сыну Жантуре. Огромный моя любовь и жду его. Твоя мама. Ну что же, Жантуре, огромный привет от мамы. Она передает всю свою любовь и очень ждет и желает хорошего дня. Здравствуйте. Это уже аллергия у меня подоспела. Здравствуйте, радио НС. Хотел передать привет своей любимой жене Лукьяновой Юлии. Она сейчас в отпуске дома с двумя дочками Марией и Аленой. Целую и скучаю, ваш любимый муж и папа Сережа. А Юлии привет от мужа Сережи, пока она отдыхает дома вместе с дочками Марией и Аленой. Папа передает им всем пламенный привет, целует и признается, что очень скучает. Это очень мило. И последнее на сегодня, друзья, сообщение. Здравствуйте, радио НС. Передайте пламенный привет любимому мужу Алдамову Рамзану. Люблю, скучаю. Жена Тамара, горячо целую. Как видим, для Рамзана пламенный привет от жены Тамары. Любит, скучает, передает горячий поцелуй. А это дорогого стоит. И на этом, друзья, заканчиваем сегодняшнюю программу LiveChat. Всем еще раз большое спасибо. Плавно двигаемся в следующий музыкальный. Не переключайтесь.

0: Лобода прямо сейчас звучит с песней о ней. И кажется, у каждого из нас есть тот самый человек, о котором можно говорить бесконечно. Даже если вслух мы этого никогда не признаем. Но оставим личные истории за кадром и просто откроем новый музыкальный час. Пусть ближайшие 60 минут будут временем, когда можно немного отвлечься от дел и переключиться на музыку и поймать свое настроение. У микрофона с вами Тамерлан Исмаилов, и я остаюсь с вами. Ну а дальше будет становиться только веселее. Сначала Бом Синглер, а затем Айова с песней «Улыбайся». Ну что же, поехали.
1: НС. Жасыкульгидмугенжая. НС.

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: И, друзья, об актуальной дорожной обстановке расскажу прямо сейчас. Согласно ЯС-сервису Яндекс.Карты, в Алматы 5 баллов и плотное движение. По улице Саина со стороны севера вы потеряете около 10 минут дороги от проспекта Абая до улицы Маргулана. По проспекту Сейфуллина в северном направлении ожидается затор от Политехнической улицы до Бугенбай-Батыра 15 минут. Ну и по проспекту Абая на запад 20 минут, друзья, вам понадобится от улицы Жарокова до проспекта Алтынцарина. В Астане 4 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по 69-й улице от Александра Пушкина до шоссе Алаш. Также ожидается затор по Александра самой Пушкина от ЖД Приезда до 93-й улицы. Ну и по проспекту Туран простоять придется от улицы Ханов, Кирея и Женебека до Сыгнака. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок.

0: Погода на радио НСН.
1: И, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 21 августа, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается облачный день с прояснениями, с температурой плюс 23. В Алматы же прогнозируется малооблачная погода без осадков и с температурой уже плюс 28.
0: Погода. Кайнаган Хасан, НС Радиоса.

0: тебе скучаю. Скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: Леди Гага продолжает наш музыкальный час с треком Dead Dance. И вот вроде бы название немного мрачное, но сама композиция отлично подходит для того, чтобы добавить этому августовскому дню немного движения и энергии. Вообще, если задуматься, мы живем в момент, когда технологии развиваются с какой-то невероятной скоростью. То, что еще недавно выглядело исключительно как фантастика, сегодня уже становится частью реальных испытаний. И ищу в интернете какие-либо новости интересные, и попадается, что роботы учатся ходить, прыгать, взаимодействовать с людьми и, как выяснилось, еще и очень быстро бегать. В Китае гуманоидный робот по имени Супермен во время испытаний разогнался до 12,66 метра в секунду. Это, для сравнения, максимальная скорость Усейна Болта во время его легендарного рекорда на 100 метров в 2009 году, и она составила около 10,5 метров в секунду. То есть на тестовом забеге робот оказался быстрее самого быстрого человека в истории. И это еще не все. Супермен смог прыгнуть с места на 2 метра, а разработчики говорят, что создали его всего за 3 месяца. Представьте, что будет, если такими темпами они продолжат его совершенствовать. Похоже, будущее действительно становится все ближе. Ну а пока роботы устанавливают рекорды, мы с вами продолжаем этот музыкальный час. И поверьте, здесь тоже будет чем удивить.
1: Если радио, то

0: вас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: «Катя, возьми телефон». Легендарная песня, которую достаточно услышать с первых секунд, чтобы мысленно продолжить знакомые строчки. И вот что интересно. Телефон сегодня действительно может стать поводом для хорошего настроения. Особенно, если он нужен не для рабочих звонков, а чтобы написать кому-то близкому или услышать долгожданное «Привет». Ну а мы прямо сейчас открываем новый музыкальный час на волне «Радио НС». До 18.00, друзья, проведем эти 60 минут вместе с хорошей музыкой, приятным настроением и актуальной информацией. Ну и совсем скоро вновь поговорим о дорожной обстановке, чтобы вы знали, чего ждать на улицах по пути домой. У микрофона с вами Тамерлан Исмаилов. Оставайтесь с нами, этот час только начинается.
1: Ничего лучшего в пробке еще

0: пробок.
1: И, друзья, об актуальной дорожной обстановке расскажу прямо сейчас. В Алматы 6 баллов. По проспекту Абая со стороны запада вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Жарокова до Тлендиева. По Рыскулова в западном направлении ожидается затор от улицы Букиханова до Сакпакбаева 20 минут. Ну и по проспекту Альфа-Раби на юг почти полчаса, друзья, вам понадобится от улицы Луганского до Ремизовки. В Астане 4 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по улице Космонавтов с Кургальчинским шоссе от улицы Арай до проспекта Туран. Также ожидается затор по Александра Пушкина от проспекта Кудайбердиулы до улицы Кравцова. Ну и по шоссе Алаш с Богимая Батыра простоять придется от улицы Женькуловой до проспекта Республики. На радио НЭ желаю вам доброго пути, друзья.
0: Мимо пробок.
2: Вот теперь сиди и слушай, он не желал ей зла.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Неандерталдықтардың миы адамдарға қарағанда үлкен болды.
0: Жарнама.
2: На избирательном участке могут проголосовать избиратели, включенные в список на данном участке, а также лица, предъявившие открепительные удостоверения. Каждый избиратель голосует лично. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, членам избирательной комиссии при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Избирательный бюллетень граждане заполняют в кабине для тайного голосования, где ставят отметку в пустом квадрате справа от наименования политической партии, за которую он голосует, либо в квадрате в строке «Против всех». Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетени, вправе воспользоваться помощью лица, которому он доверяет, и фамилия которого после голосования заносится в список избирателей рядом с росписью избирателя в получении бюллетеня. Этим лицом не может быть член избирательной комиссии, должностное лицо местного представительного или исполнительного органа, доверенное лицо политической партии, представитель средств массовой информации, наблюдатель, зарегистрированные в соответствующей избирательной комиссии. Заполненный бюллетень опускается избирателем в урну для голосования. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: МС радиосында жарнама. 326-60-00.

0: Руки вверх! Прямо сейчас звучат с песней «Назови его, как меня». И знаете, есть музыка, которая просто играет на фоне, ну а есть та, которая моментально возвращает нас в определенное время, место или даже настроение. У этого трека как раз есть такое свойство. Несколько первых секунд, и в голове уже появляется своя маленькая история. Ну а в истории сегодня появляется не только в музыке. В мире цифровых платформ тоже намечаются перемены. Китайский видеосервис Bilibili готовится выйти на международный рынок и составить конкуренцию привычным видеоплатформам. Bilibili, необычное название, часто называют китайским Ютубом. Изначально сервис был особенно популярен среди поклонников анимации, комиксов и видеоигр, но со временем превратился в полноценную платформу с документальными фильмами, шоу и оригинальными программами. Есть у Bilibili и необычная особенность. Комментарии данному, которые появляются прямо поверх видео во время просмотра. Представьте, вы смотрите ролик, а сообщения других зрителей буквально пролетают по экрану. Когда именно начнется международный запуск, компания пока не раскрывает. Само приложение уже доступно, правда, большая часть интерфейса пока на китайском языке. Если что, друзья, TikTok тоже пришел из Китая. Похоже, у привычного нам мира видеоплатформ скоро может появиться еще один серьезный игрок. Ну а мы пока остаемся там, где все понятно, без перевода, на волне радио NS.
1: NS. Радио.

0: Мадонна прямо сейчас звучит с легендарной «Ла Исла Бонита», то бишь «Прекрасный остров». Ну и кажется, под такую музыку особенно легко представить место, где нет пробок, рабочих чатов, дедлайнов и срочных задач. Просто солнце, море, теплый вечер и полное ощущение, что никуда торопиться не нужно. Кстати, сегодня как раз можно официально разрешить себе немного ничего не делать. Отмечается Всемирный день лени. Конечно, праздник неофициальный, но повод прекрасный. Иногда полежать на диване, отключить уведомления и дать голове отдохнуть – это не лень, но а нормальная пауза после насыщенного дня. Ну а мой сегодняшний, друзья, эфир подходит к завершению. Спасибо, что провели эти минуты вместе со мной. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Желаю вам спокойного вечера. И если сегодня захочется немного полениться, считайте, у вас есть полноценный повод. До новых встреч и пока-пока.
1: Сильше сырап, калаганыңды ал. НС Радиоса.

0: «Разные мысли». Чем ближе утро, тем удобнее подушка. Жернова.
1: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Атлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Атлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Атлет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Атлет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: МС радиосында Жарнама. 350 600.
3: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Голос музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Разные мысли. У женщины нет лучшего макияжа, чем счастье в ее глазах. Жернова.
1: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Атлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Атлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Атлет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Атлет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: МС радиосында жарнама. 356

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: кет. Келісте бізден артық ешкім жоқ. НС Радиосы.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Сөзіне жауапты микрофонына мығым. НС Радиосы.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобой.

разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь?